0: 从国铁北京局了解到，因降雨预警，明天北京市郊 S2 线，也就是 S201、S202 次、S287 次、S288 次列车临时停运，怀柔到密云线 S501 次、S502 次列车临时停运。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 俄罗斯总统普京对中国的国事访问已经结束。中国外交部发言人郭家坤在今天的例行记者会上表示，中方愿同俄方一道，全力落实好两国元首达成的重要共识，充分把握历史机遇，推动两国的互信根基越扎越牢，合作成色越来越足，友谊之路越走越宽，更好造福两国人民。
2: 俄罗斯总统普京访华期间，习近平主席同他举行了深入友好、富有成果的会谈。两国元首就推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系达成新的重要共识，共同签署关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明，见证签署经贸、教育、科技等领域20项合作文件。两国还发表了关于倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明，并达成了其他领域20项合作文件。习近平主席指出，今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年。30年来，中俄关系定位不断提升，达到新时代全面战略协作伙伴关系的历史最高水平，树立起新型大国关系的典范。在两国元首共同战略引领下，中俄关系已经迈上新起点，双方应顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，推动中俄关系实现更高质量发展，一是筑牢更高质量政治互信，坚定彼此战略支持；二是赋能更高质量互利合作，携手推进各自发展振兴；三是推进更高质量民心相通，厚植两国世代友好根基；四是开展更高质量国际协作，改革完善全球治理。中方愿同俄方一道，全力落实好两国元首达成的重要共识，充分把握历史机遇，推动两国的互信根基越扎越牢，友谊之路越走越宽，更好造福两国人民。
0: 俄罗斯各界人士表示，本次中俄元首会谈政治一系列历史节点具有重要意义，在两国元首战略引领下，中俄合作将倡导世界多极化，构建新型国际关系。
3: документ, который заложил основы наших отношений в 21 веке. Но помимо этого, ведь в этом году мы отмечаем еще и25-летие с момента образования Шанхайской организации сотрудничества. В этом году 20 лет исполняется форуму БРИКС и 30 лет с того времени, когда Россия и Китай договорились об установлении отношений стратегического партнерства между нашими странами. Все это создает особую атмосферу нынешнего контакта на высшем уровне между Россией и Китаем. Но независимо от этих юбилейных дат, сам по себе очередной саммит является важнейшим событием для наших двусторонних отношений. В данном случае наши отношения могут служить примером, образцом отношений между крупными державами.
4: О многополярности в широком этого слова, смысле этого слова, когда государства мира имеют право выбирать свои внешнеполитические партнерства, свои экономические, направления экономического сотрудничества. Вот это очень. А во-вторых, это потому, что это полезно для того мира, который Китай и Россия считают более справедливым.
5: 国际人士表示，中俄两国关系沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
6: أولاً لابد أن نذكر بأن الصين وروسيا هما دولتان محوريتان.